0: теперь на радио Р. Летнее.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Громче. Голос. Эй, слышишь? Я выхожу.

Родня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Радио твоего настроения.

0: просто думал, что все. Ну все, последний летний понедельник. Все, то прощаться буду. Угу. Все, с понедельниками до следующего лета. Нет, оказывается, 31 августа, слава богу, еще понедельник. Так что еще поживем.
1: Да, и получается, первая неделя школы будет сокращенной.
0: Наслаждение!
1: Ой, ну, класс.
0: Лишь бы погода, конечно, наладилась, чтобы все-таки вот это, если у нас не так радовал нас август и даже июль, скажем так.
1: Да, июнь.
0: Да что уж тут греха таить. Чтобы вот все в сентябре вот окунуться в эту теплую, радостную атмосферу вечного бабьего лета до ноября.
1: С другой стороны, в школу неприятно ходить. Вот у
0: когда
1: меня
0: тепло?
1: Еще, когда тепло, да. Как-то не особенно.
0: Не хочется.
1: А потом резко и октябрь. День учителя отгремел, все с цветами, шоколадками навалились на школу. И потом бац, и дожди. И месяц просто ты идешь с этим зонтом несчастным. Ботинки промокли, значит, надо переодеть. А физкультура-то до ноября на улице.
0: Ау, оптимизм. А куда ты убежала от
1: нас? То ли дело для работников. Это мы сейчас про школьников, давайте немножко им посочувствуем. Работники-то, у нас все супер с вами.
0: Ну, это да, это
1: у
0: да.
1: У нас с вами далекие пробочки, но тем не менее. Класс, новый сезон работы. Все вернутся с отпусков, не надо будет никого заменять.
0: Можно посплетничать со всеми обо
1: всем.
0: Где кто был узнать, посмотреть фотографии очередные отели.
1: Рейтинг отелей, в конце концов.
0: Провести. В какой Турции какой отель? Боже ж ты мой.
1: У тебя несколько Турций, я правильно?
0: Ну, знаешь, вот это, я образно.
1: Сейчас, в конце концов, Египет скоро начнется.
0: Ну, все, там еще очередная порция. Так что, друзья, наслаждаемся тем, что имеем, и начинаем утро понедельника вместе с вами.

0: Радио Р.
1: У нас гороскопы на сегодняшний день. А сегодня, напоминаю, 24 августа. И давайте, 12 знаков зодиака приготовились. Записываем за нами. Овны, что бы ни происходило у вас в душе, постарайтесь сохранять спокойствие. Окружающим совсем не обязательно знать подробности вашей личной жизни.
2: Тельцы, день будет очень активным и суетливым. Дело кажется столько, что окружающим будет непросто за вами угнаться.
1: Близнецы, сегодня легко переоценить свои силы и потерять контроль над ситуацией. Действуйте аккуратно и не торопитесь.
2: Бегу. Раки, сегодня вы получите мощный заряд энергии и энтузиазма. Постарайтесь не растратить его сразу. Этого запаса может хватить надолго.
1: Львы, сначала займитесь собственными проблемами, а чужие оставьте на потом. На все сразу времени и сил не хватит.
2: Девы, не увязайте
1: да.
2: в мелочах. Иначе можете упустить главное. Попробуйте посмотреть на ситуацию целиком и немного со стороны.
1: Весы, сегодня захочется чего-нибудь нового и необычного, лучше выбрать небольшое приключение, которое не принесет лишних проблем.
2: Например, прийти в гости. Соль и перец.
1: Да, например.
2: Опа!
1: Hello.
2: А мы тут как по струнке уже стоим, ждем.
1: Ждем.
2: Лободена.
1: Да.
2: Скорпионы, событие, которое вы ждете, может задержаться. Наберитесь терпения и найдите себе занятие, чтобы ожидание не казалось бесконечным.
1: Стрельцы, ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Если это произойдет, не тяните и действуйте по ситуации.
2: Козероги, сегодня в первую очередь думайте о собственных интересах. Кто-то может обидеться, зато другие оценят вашу решительность.
1: Водолеи, творческих идей сегодня будет много. Используйте этот потенциал, но помните об отдыхе. Работа может потребовать немало сил.
2: И рыбы, сегодня вас потянет на романтику и необычные поступки. Не увлекайтесь слишком сильно. Завтра некоторые решения могут показаться вам странными.
1: Интересно.
2: Романтика,
1: значит, у рыб. Ну, хорошо.
2: Приходишь на работу и всем по шоколадке.
1: Ну, why not? Почему нет? Хорошо, это были предсказания на 24 августа. Далее еще много всего интересного в утреннем эфире Радио Р.
0: Теперь на Радио Р. Летнее.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Так, мы с вами сидим, а я мечтаю о хорошей чашечке кофе.
2: Ой-ой-ой.
1: Боже, как я вот хотел бы, чтобы покрепче такой, знаешь, вот чтобы он... и запах, чтобы на всю студию таким...
2: Ой, балдеж, да, кофейный.
1: Да,
2: такой.
1: Кофейный. Вот чтобы я вот, знаешь, как иногда вот, когда приходишь в какую-нибудь кафешечку, да. И вот, а там вот такой сдобы. И кофе. Кайф. Вот,
2: да,
1: вот этого запаха немножко не хватает. Тем временем...
2: И чтобы официант такой, ваш капучино.
1: Именно вот на нашем рабочем месте на Радио Р.
2: Ну, вот тут... Валентин наш очень подошел барист. Он такой, хоп-хоп, с кофе-аппаратом.
1: Да, ну нам еще его надо подождать, пока он придет. Пока что, друзья, новость. Финские и польские ученые... Не знаю, какая у них, как произошла эта коллаборация.
2: Они нас проигнорировали просто.
1: И объединили Синай. Эстония, Латвия, не знаю таких стран.
2: Ах, этих трех сестер сегодня не берем.
1: Так вот, финские и польские ученые обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и меньшим количеством жировых тканей в организме.
2: То есть, пожалуйста.
1: Вот я почему хочу, потому что я худеть хочу. Понимаешь?
2: Угу. А скажешь, ты так, малышка, худышка.
1: Да, куда больше, Гинда. Всегда есть к чему стремиться. Мышечная масса. Вот все бы хорошо, вот звучало бы все хорошо, если не твои вот эти звуки, которые ты издаешь каждый раз, когда я восхищаюсь и заставляю восхищаться наших радиослушателей своим телом. Вот каждый раз. Ну, знаешь, вот это, хмыкай, они же слышат все. Зачем ты убиваешь?
2: Предварительно-то не слышали. Пусть ему будет приятно.
1: Так вот. Выяснилось, что у тех, кто пил больше кофе, оказалось меньше общей и висцеральной жировой ткани.
2: Вот.
1: Но это не повод считать кофе средством для похудения. Исследование показывает лишь связь, а не причинно-следственный эффект. Теперь ученым предстоит выяснить, какие именно вещества в кофе могут связаны с такими изменениями. Вот что за вещество в кофеине заставляет мышечную массу работать, а жировые ткани вообще исчезать?
2: Не знаю.
1: Ну вот и я не знаю.
2: Спортзал. Знаешь, такой есть элемент?
1: Кофейный, знаменитый.
2: Спортзал.
1: Да, спортзал. Это очень хороший, но слишком легкий метод. Гораздо лучше следить за учеными, знаешь, которые через 20
2: есть
1: лет...
2: есть чипсы.
1: И есть чипсы, да. Потрясающе.
2: Это наш с тобой путь.
1: И он...
2: Кибинай, оливье и чипсы. Да.
1: Лучший путь в наше непростое с тобой время. На самом деле, довольно легко сегодня идет утро, и, надеюсь, оно также складывается и
2: ты,
1: у вас.
2: Ты с Тэтхэмом зарядился?
1: Ну, само собой. Машина.
2: А давай какую-нибудь цитату будем каждый день, либо каждую неделю подбирать, и это будет вот на протяжении нашего сезона
1: каким-то
2: мотивирующим знаменем.
1: Да, как говорит Джейсон Стэтхэм, да, ну окей.
2: Говорит Джейсон
1: Стэтхэм, да.
2: Вот. Это тоже его цитата.
1: Кстати, да. Хорошо. Двигаемся вперед. Впереди еще новости.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндугас Синкевичус заявил, что ситуация после сильной бури остается напряженной. Однако оснований объявлять чрезвычайно

0: планируют завершить уже в этом году, а оставшиеся работы в 27-м.
1: С 1 сентября пассажиры общественного транспорта Каунаса смогут привязать льготу к обычной бесконтактной банковской карте. Для этого карту нужно один раз зарегистрировать в системе Жогас и выбрать положенную скидку. После этого при оплате проезда достаточно приложить карту к компостеру. Скидка 50 или 80% применится автоматически. Это не только ускорит посадку, но и снижает нагрузку на водителей, отмечают в Кауна Автобусы.
0: Сборная Литвы по баскетболу в Вильнюсе обыграла команду Мичиганского университета со счетом 96-84. Литовцы уступали после первой половины со счетом 44-56, но переломили игру после перерыва. Лучшим стал Ажела Стубялис, который набрал 31 очко. Также 17 очков записал на свой счет Аугустас Марчулионис. Это первая победа сборной в нынешнем цикле подготовки. 28 августа Литва сыграет в гостях с Турцией в отборе на чемпионат мира.
1: Между тем, главный тренер сборной Литвы Римас Куртинайтис после победы над командой Мичиганского университета посетовал на небольшое число зрителей на товарищеских матчах в Каунасе и Вильнюсе. По его мнению, жители крупных городов пресыщены, как он сказал, клубным баскетболом, тогда как в Клайпеде или Кедайне арены были бы заполнены. Угу. Вот. А саму подготовку тренер оценил положительно и призвал не судить команду слишком строго по товарищеским матчам. Они для того и нужны, чтобы совершенствоваться. Напомню, с командой Wildcats, вроде так она называется, в субботу команда проиграла.
0: И эстонцам вот тоже проиграла.
1: Да, да, да, да, да. Соответственно, это просто товарищеские матчи, они ни на что не влияют. Отбор вот начнется в Турции. Но просто хотелось бы побед. Вот, это так вот, к слову.
0: О погоде. Сегодня пройдут дожди, преимущественно днем, местами возможны грозы. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Итак, дамы и господа, пока вы боролись с бурей в субботу, мы тоже боролись с бурей. Знаете, сколько я без электричества сидел?
2: Ну сколько?
1: С 5 часов до утра.
2: Ой-ой-ой.
1: С 5 часов я читал и 8 пошел спать. Вот.
2: Замечательно.
1: Потому что больше, ну, ничего делать.
2: Вспомнил молодость свою, как ты в 19 веке.
1: При свечах, совершенно верно. Правда, вот я до сих пор, знаешь, надо позаботиться о том, чтобы был бы фонарик и свечи, потому что я даже не представляю, где у меня в доме сейчас свечи.
2: Ну вот. И пауэрбанк, чтобы был заряжен.
1: Вот это тоже у меня отсутствует. Вот тоже вообще.
2: Я так как живу с походником, у меня есть такая лампа из такого магазина, который рядом со шведским находится, всем рекомендую. Которая самозаводящаяся. Ты ее заряжаешь, но потом можешь крутить, и она, в принципе, тоже зарядится сколько-то и будет тебе гореть. Вот, и я подумала, когда мне начали сообщать, что в этом районе нету там электричества, в этом районе, но это все районные мне начали сообщать, что у них ни воды, ни света, ничего нету. Ты мне пишешь, я думаю, так, ну интересно, у нас до нас в Журмунае что-нибудь дойдет, кроме вот этих веток и листьев? Ну и все нормально. Но
1: у вас прошла, а Новой Вильне практически вот часть была просто без света. Часть была со светом, но моя часть почему-то была лишена удовольствия видеть
2: может
1: друг
2: быть,
1: друга.
2: Может быть, понадобилось спокойствие?
1: Возможно.
2: Ведь в субботу ты готовился к чему? К походу? Музей?
1: Да, совершенно верно. Значит, мы с Эвелинкой ходили в воскресенье в музей МО на выставку поколения Z. Gen Z.
2: Gen Z, yes.
1: Значит, Ирина Лето, наша постоянная гостья, которая говорит об искусстве, а мы к ней с повторными визитами, понятное дело, ходим на выставки, где она проводит экскурсии. Русскоязычные экскурсии. Если что, вот обращайтесь, подписывайтесь на нее.
2: Да, я вообще подумала, что было бы супер. Мы пойдем уже и на следующую выставку. А вот Gen Z заканчивается, и Мо-музей готовит уже...
1: Да.
2: Следующую
1: в
2: большую...
1: В октябре месяце.
2: Да, и нас Ирина уже позвала. Я подумала, что если вдруг кто-то стесняется или боится пойти один, давайте скооперируемся и пойдем вместе.
1: Мы, собственно говоря, там что, нужно будет за экскурсию заплатить и за билет, в принципе.
2: Все, да.
1: И все, и вы получите массу удовольствия, плюс мы все время общаемся. Общаемся в плане того, что мы там, вот как и в этом случае, мы обсуждаем то, что видим, свои какие-то ощущения, и некоторые из нас, вот из нашей компашки, которая была, так и говорили, я ничего не понимаю, я вообще ничего не чувствую. И в этом тоже нет ничего плохого, потому что что-то тебя задевает, из искусства что-то нет. Поэтому это абсолютно нормально, чтобы просто пойти, попробовать и посмотреть. А там, ну, обычная экскурсия час, но Ирина нас побаловала, нашу компашку.
2: Это правда.
1: 2 часа мы обсуждали.
2: Но надо отдать должное. У нас такая была компашка, у нас был поход к психологу, грубо говоря, так как была я, Гинтерос, и вся Гинтероса семья.
1: Да, совершенно верно. 9 человек, собственно говоря, со мною. Вот, все мое семейство побывало, от мала до велика. И, как заметила Ирина, замечательно, что разные поколения. Там
2: это
1: были
2: правда.
1: И Альфа, и зумеры, и
2: миллениалы
1: совершенно, и более старшее поколение.
2: И иксы, и бэйби-бумеры.
1: Да, то есть огромное количество вот разного поколения, и каждый по-своему воспринимал это искусство. Некоторые были модные, некоторые, как я, просто хороши собой.
2: Угу. Я вот вообще
1: просто будет какой-то подколка? Нет, проигнорировала. Спасибо
2: Нет,
1: тебе
2: да,
1: за...
2: Ты модный, ты вчера хорошо выглядел, мы ему чуть пушистые ремень купили.
1: Чуть-чуть не хватило.
2: Не хватило, но отговорили кто-то нас. Ирина сказала, все, быстро идем на экскурсию Коко Шопинг.
1: Да.
2: Но надо отдать должное. Гинтерос у нас, оказывается, вот в эфире он весь такой открытый. Книга «Читайте меня, не хочу» называется. У него родственники, например, не знают, что он рэпер. Допустим. Вот из Франции приехали родственники, племянник вот его Илья. Он не знает, что у него дядька на самом-то деле рэпер.
1: Ну да.
2: Коллекционер.
1: Да.
2: Ну, молодящийся.
1: Ну спасибо, что есть ты, которая всем моим сообщила, все рассказала.
2: Да.
1: И теперь каждый знает в моей семье, что я рэпер.
2: Ну правильно.
1: Было маленькое мужское хобби. Тихонечко закрыться где-нибудь в душе и рэп почитать. Так теперь на каждый праздник на стул вставай. Покажи нам Гинтерса на трек.
2: А такие таланты надо показывать? Ну,
1: конечно.
2: А не в слив сливать.
1: Да.
2: Простите за тавтологию.
1: Ай, что вы не говорите. Короче, мы были в Мо-музее. Это было классно до конца лета. То есть эту всю неделю вы можете успеть сходить. Там уже без экскурсий.
2: Да.
1: Но, в принципе, можно сходить
2: самим, да.
1: Самим посмотреть. Но если что, мы будем всегда объявлять по радио, когда мы собираемся. Если у вас будет желание, просто напишите и присоединяйтесь к нам. Угу. Мы с большим удовольствием всех принимаем.
2: Сходим вместе. Круто же.
1: Ну, классно.
2: Особенно, если вы боитесь, переживаете, что вам там не будет комфортно, либо вы будете неуместны. Не бывает неуместных. Вот как мы обсуждали с Ирой в подкасте «На связи с будущим».
1: Кстати, слушайте.
2: Да, кстати, на всех платформах, на радио r.lt, все ссылки. Вот. А вы зритель. Не вы должны отчитываться перед искусством, а искусство перед вами. Поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите. Понравилось вам, не понравилось. Это тоже эмоции, это круто.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Говорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Радио Р.
1: Так, продолжается тема бури. Значит, в субботу Литва, ну, одна из самых сильных бурь в этом сезоне была, промчалась невероятно. Больше всего, больше, чем Литву. Я понимаю, что многие наверняка в районах еще без света, без электричества, и все службы сейчас работают, максимально пытаются восстановить и подачу электричества, чтобы у вас и вода была, и все. Но вчера вот мне сообщение пришло, что если что, самоуправление Вильнюсского района заботится о вас. Туда можно приехать на базу, подзарядить телефоны, воды набрать и так далее и тому подобное. То есть просто контактируйте и все как бы...
2: А что это мне ничего не прислали?
1: Ну, это потому что ты в Жирмунае, поэтому тебе не прислали. А я по краешку Вильнюсского района, и я
2: и
1: попадаю
2: всем,
1: на вышку Вильнюсского
2: района. На выставку
1: района. Да, по Фрейду прямо оговорка. Вышка, мой телефон наверняка ухватывает, ну, вот этот, и поэтому я, в принципе, получил это сообщение, и просто неожиданно в 8 утра, пи-пи-пи, я такой, ничего себе, воскресенье. Вот, но что касаемо, друзья, обратите внимание, что если вам нужно, просто обращайтесь в службы, пишите им, звоните, не знаю, как написать, звоните, разговаривайте.
2: 112, разговаривайте, службы помогут, всегда отвечают. Да, иногда, допустим, вы попадаете не к тому, вы попадаете к диспетчеру, а он уже вас дальше направляет по всем возможным и невозможным специалистам. Если у вас что-то упало, допустим, и вы из Вильнюсского района, напоминаю, что Роберт Духневич, мэр Вильнюсского района, рассказывал, что существуют компенсации для людей, у которых очень пострадала жилплощадь, упали деревья, двор весь там разнесен в пух и прах. Все это подается и компенсациям, и помощи, и помогают вывозить. Поэтому вы, знаете, не теряйтесь, соберитесь, напишите себе план, если вы нуждаетесь в этом плане действий, и действуйте. Не расстраивайтесь раньше времени, не грустите. Знаете, как бывает? О, ну все, и бедует. Не бедуйте.
1: Не бедуйте. Нужно сосредоточиться. Сейчас нужны ваши силы и максимальная ваша сосредоточенность на вот решении этой проблемы. Решите, и потом чехвостите и бедуйте дальше в свое удовольствие. Но сначала нужно, понятное дело, решить. Ну, все-таки вы из Вильнюсского района, вы люди такие, знаете.
2: Да, но это касается абсолютно всех самоуправлений, неважно, где вы находитесь. Вдруг у вас там под Клайпедой что-то произошло сверхэкстренно невыносимое.
1: Наверняка все то же самое также функционирует, как и в Вильнюсском районе. То есть обращайтесь, если что, 112 за помощью, туда перенаправят, куда как звонить. То есть, ну, насчет этого не беспокоимся. Вот, захватил не только Литву,
2: да,
1: но и Латвию.
2: Угу.
1: Там Юрмалу, пол Юрмалы вот
2: разнесло.
1: А там же концерт Мумитроля был.
2: Ага.
1: А у меня пол моего аккаунта в Инстаграме на концерт Мумитроля поехали.
2: Все нормально там было.
1: Мы с тобой за 3 дня узнали о том, что концерт Мумитроля,
2: да,
1: в Латвии.
2: Откуда они все узнали?
1: Может, они за Мумитролем следят.
2: Может быть. И нам надо было бы... Мы его сейчас слушать.
1: Нет, это да, Лагутенко мы сейчас послушаем, это само собой. Но вот просто вот как-то, как будто я вот, ну, возмущен немножечко.
2: Ну ты бы, давай,
1: да
2: честно,
1: я
2: не доехал бы.
1: Да.
2: Вот я бы еще могла бы, а ты, недвижимость. Ты уже в Висагина съездил, и все это на 5 лет вперед.
1: Ну ладно тебе, ну что ты на меня наговариваешь?
2: Ну вот куда следующая поездка?
1: Ну куда-нибудь поедет.
2: В Новую Виллю с работы.
1: Вот именно, знаешь, это тоже...
2: Так. Будем слушать «Мумитроль», песню «Фантастика». Почему? Потому что она мне всегда очень сильно помогает. Поэтому, если у вас очень сложное утро, понедельник он такой, тем более после бури, давайте вот этой песней, чтобы у нас все было фантастично.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: До 1 сентября остается всего ничего, а значит, детки перешли в очередной этап. Школы и поступили в новый класс. Ну, прошли в новый класс, не знаю, как правильно сформулировать. Тем временем, знаете, жизнь не стоит на месте. Так. И нужно двигаться, готовиться. Видели, что в торговых центрах творится, где учеба? Вот, Юленька...
2: Поехала за порошком.
1: Ну, вот тебе, пожалуйста, здрасте. Там горящими глазами родители бегают и покупают все.
2: Да.
1: Скупают все магазины. Поэтому, ну, надо как-то...
2: Ну что?
1: Готовиться.
2: Готовиться, если вдруг вы не родитель. На этих выходных ни в коем случае не поезжать. В целях самобезопасности просто не поезжать. Там на парковке не развернуться, не повернуться.
1: Вот. Тем временем, значит, в Китай такое говорит. Ну, слушайте, а детей-то мы своих слишком избаловали.
2: Вот тебе
1: конфета, вот тебе шоколад, вот тебе сладкая жизнь. Мы вчера вот были, когда... На выставке Gen Z, да, там как раз тоже говорилось о баловстве и о том, что все позволительно детям, но в то же время у них проблема в том, что они не видят конечной цели.
2: Не испытывают настоящих живых эмоций. Счастье, оно не такое счастье, как, допустим, у миллениалов. Gen Z, Generation Z, не мечтает о том, о чем мечтали миллениалы.
1: Нам купили когда-то велосипед, о котором мы мечтали 2 года.
2: Да.
1: Вот он случился, и у тебя бесконечное счастье.
2: Эйфория. Вот, к сожалению, молодое поколение к этой эйфории прийти не может.
1: Вот, и это тоже является проблемой. Но еще помимо всего избалованы, как говорят китайцы. И в Китае начинают набирать популярность летние лагеря, где куда родители отправляют детей, чтобы приучить их к труду и дисциплине.
2: Ага.
1: У школьников забирают телефоны, вместо обычных развлечений они копают и продают картофель, рубят дрова, снимают кору с деревьев и кормят животных. Правила довольно жесткие, количество доступных вещей может зависеть от выполненной работы, а те, кто не справился с заданием, могут оставить питаться одним картофелем. В соцсетях даже появилось видео, на которых дети плачут и просятся домой. При этом за этот отдых платят родители за такой трудовой. То есть они платят деньги, примерно 1000 евро, чтобы отправить ребенка вот в такой трудовой лагерь, где его лишают всего.
2: За месяц 1000, за 10 дней 430 евро.
1: Вот. Ну, так что вот...
2: Вот тебя бы туда отправить. Ты тоже разбалованный. Ну, как бы по тебе сразу же видно. Темечко целованный, мама все с бабушкой делали за тебя, вот он и вырос. Знаете, когда миллениал не помещается в рамки миллениальства и такой, ну, типа псевдозумер. Ботинки ему понадобились, оп, трещота, сразу же миллениал Валентин купил. Хочет он туда, его оп, взяли и повезли. И все ноет и ноет только. И всем недоволен. Ну, что-то я недоволен всем.
1: Да ладно тебе, всем
2: вот
1: я доволен.
2: Вот тебя бы в этот лагерь лишений.
1: Лагерь приключений, я бы так сказал.
2: Я бы посмотрела, как ты бы продавал, копал бы картофель, рубил бы дрова. Это вообще, наверное, никогда не мыслимое дело. Ты ни разу даже топор не держал.
1: А ты рубила?
2: Рубила. Ну вот рубила.
1: Ну не рубила же.
2: Ну вот рубила.
1: Ну не рубила же.
2: Ну рубила, я тебе говорю, снимайте кору с деревьев. Ну это мог, ты там падал когда с дерева. И кормить животных. Ну вот кормил, у тебя кошка была, вот ты кормил.
1: Ну да, кормил животных, это правда.
2: И то, небось, жена корм покупала.
1: Нет, ездил я специально, специальный магазин, все покупал, нет.
2: Вот.
1: Наговариваешь на меня, конечно, опять-таки, да господи ты, боже мой, когда это уже, когда...
2: Никогда,
1: когда
2: ты,
1: я уже
2: вырастешь.
1: Когда я уже достигну того уровня, ну вот, когда ты скажешь, ну молодец, ну вот...
2: Никогда, понимаешь, потому что не будет цели расти у тебя. А так я тебя...
1: Я миллениал, у меня есть цель.
2: Какая?
1: Ну, какая-нибудь вот цель есть.
2: Понимаешь, у каждого достойного миллениала есть какая-то цель, а у тебя вот какая цель? Ну, поесть до обеда вот в 11 заказать.
1: наговариваешь на меня. Хорошо, друзья, мы двигаемся далее. У нас музыка, много всякой живности, хотел сказать, почему-то, кормить которую нужно. А, давайте слушать
2: дрова
1: музыку.
2: У нас на картофель.
1: И все остальное, да. А, новости будут ровно в 9 часов.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с первой леди Дианой Науседиене находится в Киеве. Сегодня он примет участие в мероприятиях по случаю 35-летия независимости Украины и саммите Украины со странами Северной Европы и Балтии, а также встретится с президентом Владимиром Зеленским.
1: Между тем, после разговора с премьером Миндаугасом Синкевичусом, социал-демократ Кестутис Вилкавскус согласился покинуть пост председателя комитета Сейма по культуре. Его место должна занять бывший министр культуры Вайда Алекнавичене. Вилкавскус заявил, что решение его не очень обижает, и для него важнее сохранить внимание к культуре. Он останется членом комитета, также обсуждается возможность назначить его главой одной из парламентских комиссий.
2: Государственный контроль установил, что в 2021-2025 годах закуп

0: Его предоставят на один год, хотя первоначально речь шла о 10 годах. В здании планируют проводить занятия по тактике, первой помощи и противодействию дезинформации. Это будет учебный центр, где наша молодежь и каждый из нас смогут получить определенные знания, заявил мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. Сейчас содержание пустующего здания обходится самоуправлению примерно в 60 тысяч евро в год.
1: А с 27 года планируется создать 60 дополнительных мест в медицинской резидентуре за счет государства. Выбравшие их врачи после учебы должны будут 5 лет работать в регионах, где не хватает специалистов. Министр здравоохранения Лена Скукурайтис считает, что это поможет сократить дефицит врачей и очереди пациентов. Давайте позволим этой системе заработать и посмотрим, как она себя покажет, сказал министр.
0: О погоде. Сегодня пройдут дожди, преимущественно днем, местами возможны грозы. Ветер при этом будет в западных направлениях от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Итак, мы двигаемся далее, и давайте немножко анонсов мероприятий, на которые стоит обратить внимание. Значит, сегодня сборная Литвы по баскетболу. В очередной товарищеский матч у нее. Угу. И сегодня сыграет с чемпионом NSAA. Это Мичиганский университет. Вот вчера играли, и, собственно говоря, сегодня. Но на этот раз в Утене.
2: Ага.
1: Вот. Значит, в Утене, многофункциональном спортивном центре, мужская сборная проведет товарищеский матч. Вот. Вулверинс. Я не знаю, как правильно произносится.
2: Как ты хочешь?
1: Вулверинс, я хочу сказать.
2: Ну, замечательно.
1: Ну, все, спасибо, спасибо. Мой English perfect. Perfect. Литовишка слежу весла, англишка слежу весла, байгеры. Вот, собственно говоря, вот сегодня очередной матч. Надеемся, победоносный.
2: Тем временем завтра в районе Вершулишки откроют новое зеленое пространство. В 6 часов вечера в районе Вершулишки, это неподалеку от нас, пройдет фестиваль природы «Жаля-жаля Курдейрис», посвященный открытию новой зоны отдыха между улицами Руткауского и проспектом Пилайтес. Что там будет, рассказывай. Как эксперт.
1: Там какие-то творческие мастерские, там какие-то дегустации, занятия о травах, птицах и насекомых.
2: Ну все.
1: Вот, жители также смогут проголосовать за название нового пространства. Угу. Это самое интересное.
2: И вот. Потенциально будет мэр, если не
1: ну, скорее всего.
2: Не испугается это, погода.
1: Самоуправление организовывает, так что я думаю, либо он, либо вице-мэр какой-то, точно.
2: Кстати, а кто у нас вице-мэр? Что-то их не видно.
1: Дональда Межелити, она за образование отвечает непосредственно.
2: Я думала, Миталас,
1: вот он.
2: Тоже за образование?
1: Ну, он и все, они вместе берут за образование, отвечают.
2: Она не с Дональдой.
1: Ух, мы за образование отвечаем.
2: Два кита вот этих.
1: Образовательных, да. Собственно говоря, ну, еще кто-то. Мне просто тех, кто слышал.
2: Еще кто-то.
1: Ну, нет, они явно существуют, и явно за какие-то у них есть там...
2: Просто мы их не знаем.
1: Они не попадают в новостную повестку. Меня интересует новостная повестка образования. Вот я поэтому их слышу фамилии. А там чуть какое-нибудь там экономическое что-то, я там, знаешь, ну, не в зуб ногой, так я и фамилия не в зуб ногой.
2: Ну, вот. Вице-мэра у нас не на слуху, зато праздник в Рудамине 28 августа должен быть на слуху и на устах у всех, так как там 8 часов в парке Рудамина пройдет Goodbye Summer Party.
1: До свидания, летняя вечеринка называется.
2: И там, конечно, каждая группа как на подбор. Из моих любимчиков Sisters on Wire, из Гинтерса любимчиков Spirit of Smokey, также выступят Ритм Скитейп, а также Габриэля Загоренко и группа Мультикультура.
1: Вот, вечер живой музыки, летняя атмосфера. Начало 8 часов, продлится до полуночи. Поэтому, если будете в Рудамине, ну...
2: Или около нее.
1: Обязательно приходите, посетите,
2: круто,
1: посмотрите.
2: Круто, бесплатная дискотека.
1: Ну, плюс Sisters on Wire. Это ну. Вот Эвелинка деньги за билеты на их концерт.
2: Ну, давай. Рассказывай. Эвелинка.
1: Ну, что?
2: Эвелинка, первый концерт, за который заплатила, вот Джессика Шай.
1: Ну, вот. Ну, вот.
2: За все года.
1: Ну, так... Ну, и вот.
2: Ну что, виноват, что мне зарплату билетами.
1: Что правда, то правда. Sisters on Wire, то просто обратите внимание. Очень классно. Ритм Скитейп, Габриэля Загоренко, все классные ребята.
2: Все крутые.
1: Точно крутые, точно понравятся. Приезжайте в Рудамину и посетите концерт.

0: Радио Р.
1: Итак, наверняка вы знаете, что у нас существует два новых эксперимента, которые будут длиться это полугодие, этот сезон. Значит, у нас год по нотам, это проект.
2: Субботняя программа, которая ежесубботнически выходит в полдень и на два часа вас погружает, как машина времени, старые ностальгические года.
1: Там обсуждаются, Эмилина рассказывает про всякие события тех лет, от кино до спортивных, от каких-то поп-культурных событий.
2: До политических.
1: И совершенно верно, того года. Но, помимо всего, на протяжении этих двух часов вас сопровождает музыка именно того года. Все то, что выходило в этом году, за редким исключением. Ну, да. Там иногда просто бывает песня к месту. Например.
2: Это правда.
1: Вот, и тогда она играет. Тут не обязательно... Ну, например, если закончился сериал «Друзья» в этом
2: понятное
1: году...
2: Понятное дело, что заглавная песня сериала «Друзья» должна прозвучать.
1: Звучать, да, несмотря на то, что она гораздо раньше появилась.
2: Вот сейчас, расскажу сразу же. В субботу вышел выпуск про 2011 год. 2011 год был замечательным на музыку. В первую очередь русскоязычную. Это первый год за все время подготовки.
1: Когда
2: мне не стыдно. Потому что 2011 год был прям правда мощным. И перекидывая список песен нашему модератору Валентину, я прям подумала, что ого-го. Ого-го, сколько крутых и классных песен. 2011 год был интересный, спокойный. Мы пережили 2008 года кризис. В новые кризисы еще не вступили. Было классное безоблачное время. И, собственно, про него я вам и рассказываю в этой программе. Новый же год, который ждет вас уже в эту субботу. Ой, мама дорогая, ну там все интересно. Я люблю вообще возвращаться во времена, которые пережил Гинтер Свигнатович, его вот эту молодость, он у нас вот этот вот, это скрепа времени, которая может меня лично перенести в то время, и он ностальгирует, начинает вспоминать, это безумно интересно слушать, Новый год. В эту субботу будет выходить 94-й.
1: 94-й. Соответственно,
2: там...
1: мне 13 лет.
2: Ну, самый сок. Молодость. Пубертат. У тебя пубертат. Литва молодая. Встающая с колен страна. Закрепился лид. Выходит криминальное чтиво «Маска». Король Лев побеждает всех... кинотеатрах. Ну, что может быть лучше?
1: Обо всем об этом в эту субботу обязательно послушайте. Будет новый выпуск. Он еще не записан.
2: Но
1: в тексте он уже готов.
2: Он уже готов.
1: Вот. Готовимся, подготавливаемся. И в субботу, как всегда, в полдень, вроде
2: полдень.
1: Бы, да. В полдень слушайте.
2: На 2 часа.
1: На Радио Р. Помимо, все старые выпуски вы можете найти как в нашем телеграм-канале «Соль и перец», так и на нашем сайте. Во всяком случае, все ссылки оттуда точно вы найдете. radio-r.lt. Проще всего, конечно, слушать у нас в телеграм-канале.
2: Там и перемотать можно.
1: Там и тайминги, и все. Вроде там пока не блокируют за такое количество песен. Ну, потому что мы не можем выложить, например, на YouTube, потому что нас сразу блоканут за песни. Вот. У нас и остается только телеграм-канал, где можно полностью выгрузить всю программу. И, в принципе...
2: Но именно благодаря, знаешь, ограничениям мы решили, что мы программу будем повторять, чтобы они иногда крутились и радовали вас своими музыкальными плейлистами.
1: Вот. Так что подключайтесь каждую субботу в полдень, год по нотам. Был 2011-й.
2: Будет 94-й.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио РФ.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Итак, активные выходные не только у нас, но и у нашего третьего солепеточного звена Валентина Конова. Значит, Валентин Конов сначала со своими друзьями-собутыльниками встречался в пятницу. Ну, у них очень, ну, как бы... как.
2: У них крутая шайка ребят, которые общаются уже тысяч лет.
1: Да, несколько тысяч лет, и вот они...
2: И они все дружат. Это тот пример компании, который сохранился и только... крепчает и крепчает.
1: Да,
2: круто.
1: А знаете почему?
2: Братство потому что это... кольца.
1: Да, да, братство кольца, знаете почему? Потому что там женщин нету в их братстве. Ну, вот. И не... там женщины, может быть, и есть, и существуют, но они все за кадром.
2: И они меняются.
1: Вот, значит, потом он, собственно, ну, вас интересует, крестил свою...
2: внучку двоюродную.
1: Двоюродную внучку, собственно говоря.
2: Показывал нам фотографии. Я прошу прощения, Валентин вообще у нас как будто младенцев пьет. Молодеет и молодеет. Он там, знаешь, с Деми Мур созванивается. Ну что, какой ты укол себе сделал?
1: Ну да, да, такое, такое складывается.
2: Правда,
1: ощущение.
2: Валентин помолодел.
1: А потом они ходили семейной парой встречаться с другой семейной парой, чтобы там все друг друга перезнакомились.
2: Светский человек у нас.
1: Совершенно верно. Ну и прям под занавес он сходил на Одиссею Кристофера Нолана посмотреть на большое кино. Так был увлечен фильмом, что начос весь не съел.
2: Купил большую
1: и не съел.
2: Представляете? Все понравилось.
1: Вот вам краткий обзор.
2: Вы говорите, мы активны, так тут есть на что наравняться.
1: Да, это правда. Тут вот такой экшен был, что ого-гошеньки. Что мы там в музей сходили,
2: да, мы
1: к искусству привлечены были
2: театры
1: немножечко.
2: Были.
1: Театры были. Ерунда какая-то.
2: Когда вот тут турне.
1: Турне, турвояж. Вот. Так что я надеюсь, и у вас были активные выходные, и предстоит еще суперактивная неделя. У нас тоже там и записи каких-то программ, и гости к нам будут приходить. В конце концов, у нас обеденный обед будет на работе. Ну, нас вывезут показать людям.
2: И дай бог обратно привезут.
1: И дай бог обратно привезут, да, да, да.
2: Замечательно.
1: То есть соберемся работой, вроде как сезон обсудим, что там да как нам предстоит. Вот!
2: У нас тут наш музыкальный редактор, очень многоуважаемый человек Владимир, обещал, что ну все, с 1 сентября столько джинглов будет новых, столько музыкальных подложек, фаны, все так будет пау-пау.
1: Ну посмотрим, поживем, увидим.
2: Если вдруг не услышите ничего с 1 сентября, вы пишите нам на электронную почту. А где?
1: А где? А что? А обещали, а вот и нету. Я-то ждал, вот надеялся, верил.
2: В конце концов.
1: Все в это можно надеяться, верить. Все в конце концов
2: вот,
1: будет.
2: Вот, если у вас такой же насыщенный коллектив, как и у нас, то обязательно его сегодня обсудите. Поболтайте со своими коллегами. Расскажите, как вы провели выходные. Спросите, как они их проводили.
1: Вот, и поделитесь обязательно планами на будущее. Вот, потому что впереди еще много всего самого интересного, и мы с вами будем делиться нашими планами. С вами, вы с нами, с нами.
2: Вы с нами, мы с вами. И мы вместе.
1: Together, to forever, как говорится в наших...
2: Карту.
1: Путин. Отсылка на фестиваль, который будет на этих выходных.
2: Вот и интеграция. Все, всем пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министерство юстиции не поддержало предложение лишать водительских прав родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Ведомство считает, что за это уже предусмотрена уголовная ответственность, а новая мера будет дублировать действующие нормы. При этом министерство поддерживает запрет на охотничье оружие и охоту для осужденных за неуплату алиментов. По данным СОДРа, в июне более 31 тысячи должников по содержанию детей задолжали государству 188 миллионов евро.
1: У меня каждый раз эти новости просто. Я готова каждого найти и потрясти.
0: Голоса регионов.
1: В Каунасе продолжается строительство 258-метрового пешеходного и велосипедного моста между Жимой и Фредой и островом Нямунаса. Уже установлены опоры и часть подпорных стен. Начался монтаж стальных конструкций, а на этой неделе с баржи подняли центральную часть моста. Параллельно, с одной стороны, обустраиваются лестницы, амфитеатр и набережная, рассказал представитель города Дарюс Чесна. Основные работы стоимостью в 14,5 миллионов евро планируют завершить до конца года.
2: Ну, мне кажется, что все равно Каунас раньше Вильнюса построит 100%. Свой мост.
1: Но у них, посмотри, какой он гигантский, а у нас деревянный.
2: Окей, ну просто, я все...

0: не выходить на маршруты.
1: Между тем, во время бури повредила надувной футбольный манеж на стадионе прогимназии Бержу в Поневежисе. В этот момент внутри проходило спортивное мероприятие. Сотрудники заметили повреждение конструкции и разрыв, после чего мероприятие остановили, а всех людей безопасно эвакуировали. Воздух из купола контролируемо выпустили, территорию огородили. Специалисты оценят состояние манежа и установят причины повреждения.
0: Между тем, макет памятника Витутасу Великому, который планируют установить в Тракае к 30-му году, уже готов, сообщил премьер Миндугас Синкявичус. Сейчас обсуждается благоустройство острова, где появится монумент. Макет памятника уже подготовлен, отметил премьер. 30-й год объявлен в Литве годом Витутаса Великого в честь 600-летия со дня его смерти.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня пройдут дожди, преимущественно днем, местами возможны грозы. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 21 градус тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президент Гитанас Науседа заявил, что в следующем году пенсии должны увеличиваться быстрее средней зарплаты. По словам министра соцзащиты и труда Инги Ругинения, рост может составить не менее 10%. Я не могу согласиться с подходом, что нынешние пенсионеры пусть живут так, как живут, подчеркнул Науседа. И может тоже скоро на пенсию.
1: Конечно. А, так подсветился, да? Между тем, архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас считает, что со временем удастся восстановить доверие общества к церкви, пошатнувшееся на фоне обвинений священников в сексуальных преступлениях против детей. По его словам, после подобных событий для этого потребуется время. Архиепархия намерена усилить внимание к тревожным сигналам в приходах. При этом сам Грушас, заявивший, что берет на себя ответственность за происходящее в епархии, уходить в отставку не собирается.
2: Между тем, Поневежский драматический театр имени Йозеса Мельтиниса договорился с актером Тадасом Гриной о дальнейшем сотрудничестве. Все запланированные спектакли с его участием состоятся, кроме ранее отмененного «Макбета». «Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве», сообщили в театре. Из-за отмены спектаклей неудобства испытали около 1000 зрителей.
1: Фракция социал-демократов в городском совете предложила с сентября до конца года сделать бесплатным весь общественный транспорт Вильнюса, включая речные суда из-за роста цен на топливо. По расчетам, это обошлось бы бюджету примерно в 5-6 миллионов евро. Однако муниципалитет инициативу не поддерживает, заявляя, что для пассажиров важнее надежность и эффективность системы, а не цена билета.
2: Ну, конечно. Этой осенью Литвос Паштас установит еще 100 почтоматов, причем 81 из них появится в небольших городах и поселках. Сейчас сеть насчитывает 531 почтомат и 100, 130.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: Полдень в Литве, в эфире Радио Р сейчас, Гинтера Сантана с Бури Рожденной в Баварии и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Премьер-министр Минуга Синкявичу заявил, что часть информации о карьере его жены Аисте Синкявичене, ну, которую рассказывал на прошлой неделе ЛРТ, не соответствует действительности, а часть утверждений искажена. Журналисты выяснили, что она без конкурса возглавляла отдел Каунасского районного самоуправления и одновременно работает на полставки в подведомственном ему Роудондваре Дварас. В прошлом году ее доход превысил 73,5 тысячи евро. «Непотизм в любом учреждении неприемлем», заявил премьер, подчеркнув, что сотрудников должны выбирать по квалификации и способностям.
1: В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Аисте Синкявичене следует оценивать по ее работе, а не по браку с премьером Миндаугасом Синкявичусом. Споры возникли после расследования ЛРТ о ее трудоустройстве в Каунасском районном самоуправлении и в усадьбе Раудондвариса. Как сказал Науседа, разве человек чем-то провинился перед государством, став женой премьера? Задал вот такой вот вопрос наш президент.
2: Между тем, на фасаде зоологического музея Тадаса Иванаускаса установят 7 стел из цикла «Фауна» Римандаса Шульскиса. 4 сохранилось, еще 3 восстанавливают и отливают в Швейцарии. В советское время завершить композицию не позволили власти. Это завершение архитектурной идеи и знак уважения к культурной памяти города, отметил бывший директор музея Рамунас Григонис. А стелы могут установить весной 27 года.
1: Трущеляй, это Клайпедский район, рядом с открытой год назад школой Саулес, планируют построить новую начальную школу на 288 учеников. В двухэтажном здании разместят 12 классов, спортивные и актовые залы, столовая и другие помещения. Рядом оборудуют игровые и спортивные площадки. Обсуждение проекта с общественностью намечено на середину сентября, после чего начнется подготовка к строительству.
2: Ну а с 1 по 30 сентября компания «Литвос-Другдимас» автоматически и бесплатно застрахует всех школьников общеобразовательных школ Литвы от несчастных случаев на дорогах. Страховка действует по всей стране круглосуточно, когда ребенок идет пешком или едет на велосипеде, самокате, роликах или скейтборде без электромотора. При травме выплата может составить до 5,5 тысяч евро. Оформлять страховку заранее не нужно.
1: О погоде. Сегодня по Литве пройдут дожди, преимущественно днем. Местами возможны грозы.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Политик Вилма Данаускине заявила, что жена консерватора и депутата Европарламента Паулюса Саудергаса Милда Саудерге работает старшим советником в Министерстве социальной защиты и труда, а с сентября прошлого года выполняет обязанности удаленно. Она также входит в число инициаторов госзакупок министерства. Данаускине поставила вопрос, не является ли ее трудоустройство фиктивным, и призвала оценить ситуацию на фоне скандала вокруг супруги премьер-министра Миндаугаса Синкевичуса. В министерстве подтвердили, что Саудерге работает в министерстве с 2009 года, а инициатором госзакупок является не она одна. Такую функцию выполняют еще 48 сотрудников. В министерстве также подчеркнули, что удаленная работа разрешена внутренними правилами и не является исключением для Саудерге. Сам Паулюс Саудергас назвал обвинения необоснованными и заявил, что его жена продолжает полноценно выполнять свои обязанности.
0: Голоса регионов.
1: В субботу Литву накрыла самая сильная буря этого лета. В Аникчайском районе на мужчину упало дерево. Он погиб. Пожарные получили более 1200 вызовов. В основном из-за поваленных деревьев и сломанных веток. По оценке спасателей, последствия стихии могут стать одними из крупнейших за последние два десятилетия. Без электричества остались более 256 тысяч клиентов ЭСА. Электросеть была повреждена более чем в 3000 мест. Особенно сложно ситуация сложилась в Каунасском и Утянском регионах. На побережье ветер достиг ураганной силы, а в Щелуте выпало более 80 миллиметров осадков. Этот показатель соответствует критерию катастрофического дождя. Синоптики назвали бурю самой сильной в Литве этим летом. Кроме того, во время бури повредило надувной футбольный манеж на стадионе прогимназии Бержу в Поневежусе. В этот момент внутри проходило спортивное соревнование. Сотрудники заметили повреждения конструкции и разрыв, после чего мероприятие остановили, а всех людей безопасно эвакуировали. Воздух из купола контролируемо выпустили, территорию огородили. Специалисты оценят состояние манежа и установят причины повреждения. В Трущале рядом с открытой год назад школой Саулес планируют построить новую начальную школу на 288 учеников. В двухэтажном здании разместятся 12 классов, спортивные и актовые залы, столовая и другие помещения. Рядом оборудуют игровые и спортивные площадки. Обсуждение проекта с общественностью намечено на середину сентября, после чего начнется подготовка к строительству. На фасаде зоологического музея Тадеса Иванаускаса установят 7 стел из цикла «Фауна» Римантаса Шульскиса. 4 сохранились еще, 3 восстанавливают и отливают в Швейцарии. В советское время завершить композицию не позволили власти. Это завершение архитектурной идеи и знак уважения к культурной памяти города, отметил бывший директор музея Рамунас Григонис. Стелы могут установить весной 2027 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: слушаете Радио Р.
1: Очередной рабочий понедельник наступил, но это не повод огорчаться, даже несмотря на то, что это последняя неделя лета. В эфире Радио Р, Ангелина Гудкова, летний эфир, погнали!

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Добрейшего дня, мои дорогие, хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Снова здесь, снова с вами. И это все еще летний эфир на волнах Радио Р. Я надеюсь, что вы успели отдохнуть в выходные, перезарядились и с новыми силами и, самое главное, хорошим настроением шагаете в рабочий понедельник. Если вдруг это не так, то в ближайшие часы мы ситуацию будем исправлять. Ну, а начнем по традиции с праздников, которые кто-то придумал, и мы можем использовать их для того, чтобы отметить. Во-первых, сегодня день валяния в стоге сена. Мне кажется, я в стоге сена валялась только в детстве, но с радостью бы сейчас забыла про все заботы своей жизни и вот завалилась бы куда-нибудь в стог сена и просто там лежала бы целый день. Ну а что? Ну почему бы и нет? День рождения картофельных чипсов тоже сегодня отмечается. Это вот как раз-таки та guilty pleasure, как говорится, тайный соблазн такой, который вызывает немножко даже чувство вины, от которого я не могу отказаться. Я очень люблю чипсы. В принципе, вот все солененькое. Поэтому если вдруг вы тоже любители чипсов, сухариков и тому подобного, я вас поздравляю. Сегодня наш с вами день. День мыльной оперы тоже сегодня отмечается. Иногда вот хочется прям какой-нибудь такой трэшовой драмы посмотреть, знаете, сериал или фильм, неважно абсолютно. Мне кажется, раньше вот мыльные оперы делали гораздо с большим усердием и вдохновением, чем сейчас. Сейчас я вот даже не могу из современных сериалов подобрать или назвать тот, который бы можно было считать мыльной оперой. Но если любите мыльную оперу, то я вас поздравляю. Возможно, это повод пересмотреть что-то, что вы давно смотрели. И день отлета аистов. Тоже сегодня. Это значит, что осень начинается. Я не могу как-то свыкнуться с этой мыслью, хотя признаюсь, вот когда вечерами лежишь у себя в уютной теплой кровати, я сплю еще с открытыми окнами, и ощущаешь вот это дуновение уже прохладного ветерка, ну, становится как-то приятно. Но я готова терпеть любую дождливую погоду и такую прохладную, пасмурную, только если мне никуда не надо, и можно целый день провести дома. Именины сегодня у Александра, Василия, Максима, Федора, Макара, Марии и Алиции. Если это вы, мои огромные поздравления летят вам. Но если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то напишите им что-нибудь приятное, позовите на кофе, да или просто сообщите, что сегодня они отмечают свои именины. Ну что же, в ближайшие часы мы будем с вами развлекаться, что-нибудь новое, как обычно, узнавать, о насущном тоже поговорим, поэтому оставайтесь на наших волнах, будет классно и будет интересно.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Ну что же, упомянула я в первом выходе, что мы с вами поговорим о насущном, и, конечно, насущнее, чем буря, которая застала нас в субботу, ничего быть не может. Просто какое-то кошмарное погодное явление. Опять же, повторюсь, когда ты дома находишься, в целом вполне неплохо, но больше 250 тысяч наших жителей остались без света, некоторые остались без воды. И когда пришли вот эти уведомления, не знаю, как у вас, но у меня так сразу дергается глаз, когда я подобные уведомления получаю, почему-то в этот раз у меня аж два раза телефон зазвонил, когда пришло уведомление о том, что делать людям, у которых там все еще нету... А, это было, подождите, в субботу нас предупреждали о грозе, а вот вчера пришло уведомление для тех, кто остался без воды и электричества, что им нужно прийти в свои синюни, староства, и там можно зарядить телефон и пополнить запасы воды. Кошмар, конечно, просто все эти поваленные деревья, огромное количество видео в социальных сетях. Я вот как раз проснулась в воскресенье утром и сразу полезла в соцсети смотреть, что же там происходило. А это, ну, это прям капец, честно вам скажу. Одно видео было, правда, забавное. Там, видимо, компания ехала на свадьбу, то есть такие пареньки в костюмах, все классно, на классной машине, и в итоге дерево упало прямо на дорогу, там не пройти, не проехать, и они все вместе в этих костюмах, прекрасные мужчины, пошли и давай оттягивать это дерево. Конечно, единение наших дорогих граждан, это потрясающее зрелище, но были, конечно, плохие моменты, и порванный там футбольный манеж, и, к сожалению, жертва всей этой непогоды, да и вообще сложно представить, сколько займет времени попытка устранить все эти последствия непогоды, потому что, опять же, вот рекордные у нас, точнее, температурные рекорды у нас постоянно были, а сейчас вот, возможно, сильнейшая буря за последние 20 лет, ну, в плане таких последствий, которые придется очень долго собирать, разбирать и как-то наводить порядки. Но надеюсь, что у наших жителей как можно быстрее появится свет, все еще там более 100 тысяч людей без света остаются и некоторые без воды, но да, к такому, наверное, прям заранее не подготовишься, потому что стихия, она как бахнет, так она и бахнет. И порвет все электропередачи, линии электропередачи, все остальное. Но надеюсь, что нас больше подобное не застанет, по крайней мере, не в этом году. А если вдруг и застанет, то наши службы подготовятся как следует и будут готовы там большими нарядами, не знаю, выезжать на спасение людей и устранение всех этих проблем. Ну или, может быть, какие-то меры мы тоже придумаем. Посмотрим, конечно, как это будет дальше. Но в любом случае, это еще раз нам показывает, что нужно беречь себя и свое имущество. Если вдруг ветер сильно поднимается, не куда-то там идти тусоваться. Не знаю, были и такие люди в моих историях в социальных сетях. А просто посмотреть, чтобы все было в целости и сохранности. Ну и постараться, конечно, по возможности быть в безопасности и держать себя и своих близких тоже в этой безопасности. Поэтому вот такие новости к этому часу из насущного.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 2027 года планируется создать 60 дополнительных мест в медицинской резидентуре за счет государства. Выбравшие их врачи после учебы должны будут 5 лет работать в регионах, где не хватает специалистов. Министр здравоохранения Линас Кукурайтис считает, что это поможет сократить дефицит врачей и очереди пациентов. Давайте позволим этой системе заработать и посмотрим, как она себя покажет. Покажет, заявил министр. Государственный контроль установил, что в 2021-2025 годах закупки вооружений и военной техники проводились без четких сроков распределения ответственности и эффективного контроля, а доля несостоявшихся покупок доходила до 59%. Министерство обороны Литвы намерено ускорить процедуры, усилить контроль и внедрить единую систему мониторинга. Аудит подтвердил то, о чем говорили годами, заявил министр Роберта Каунас. Необычный случай произошел в Куршском заливе. Там теплоход «Беннес» сел на мель между Клайпедой и Нидой, и пассажиры решили действовать самостоятельно, сообщает «Элритас». Экипаж проинформировал морской координационный центр спасения, однако уточнил, что ситуация находится под контролем. По информации портала, на борту находилось около 20 пассажиров. Через некоторое время они решили действовать самостоятельно и руками сдвинули теплоход с мели. Этой осенью Литуваспаштас установит еще 100 почтоматов, причем 81 из них появится в небольших городах и поселках. Сейчас сеть насчитывает 531 почтомат в 135 населенных пунктах. «Стремимся, чтобы почтоматы были доступны как можно ближе к дому», заявил министр транспорта и коммуникаций Юрис Томинскас. До конца года в 100 почтоматах также появится возможность отправлять обычные письма и открытки. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Продолжаем движение по волнам еще летнего эфира на Радио Р. И, конечно же, радар новинок. Традиционный по понедельникам. Рассказываю вам о том, что из музыки вышло в пятницу. Ну и, конечно же, включаю в эфире то, что, возможно, вы еще не слышали. И сегодня очень интересная песня с очень интересной историей. Она не то чтобы новая, но в пятницу вышла новая ее версия. Это Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна и песня «Отражение». И новая версия вышла после того, как студийный вариант разочаровал слушателей. И на перезаписи работали огромное количество вообще продюсеров, но по сути можно сказать, что песню сводили миллионы людей, которые высказывали свои замечания, что им не понравилось и так далее и тому подобное. Впервые трек прозвучал вообще в начале месяца на концерте Дмитриенко, и там публике песня супер понравилась, особенно отмечали вокал Сюзанны, которая так с надрывом еще пела. Потрясающая вообще версия была. Но когда Дмитриенко выложил сниппет, это такой, знаете, превью песни, ну, студийной версии, голос Сюзанны оказался на втором плане. И слушатели возмутились, мол, ну что ты творишь, такая классная была версия. И пользователи там говорили, мол, как вообще после живого огня на сцене можно было получить вот это. В итоге артисты решили прислушаться к критике и перезаписали трек. Дмитриенко рассказал, что там искал новых звукорей, постоянно с этим Ромой Мальбеком связывался. То они так сделают, то не так. Когда поняли, что их вообще видение, звучание не сходится, обратились к еще одному продюсеру Салуки, потрясающий вообще парень Сеня. И потом он там добавил каких-то суперинструментов классных, они такие, класс. Потом вообще созвонились в Зуме, и в итоге в Зуме этот трек доводили до конца, и получилась версия финальная, которая, собственно, слушателям очень понравилась. Песня действительно прикольная. Она, ну, в стилистике, я бы сказала, Вани Дмитриенко, просто сейчас он более в такой жесткий, немножко даже рокерский уклон уходит, и это действительно звучит интересно. Поэтому с радостью впервые на волнах Радио Р представляю песню Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение».

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: «Арматей» – «Васарос» акция. Рекламы «Овекс» экрануose нуолайда iki 85%. «Овекс.lt».
4: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадуэй. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.

0: и любимое. Радио Р.
1: Новости из мира искусственного интеллекта, который мы все чаще используем в своей жизни, иногда даже неосознанно. И этот случай довольно необычный, потому что касается юридической практики и судебных разбирательств. Значит, мужчина по имени Эллиот размещал в юридических документах инструкции для нейросетей белым шрифтом. И расчет был на то, что искусственный интеллект, когда будет анализировать материалы дела, примет его позицию. Судья в итоге обнаружил эту уловку, вынес предупреждение, но мужчина все это еще раз и еще раз повторил. В итоге суд обязал Эллиота подавать документы лично. И не просто лично, а на бумаге и написанными чернилами. Вы представляете вообще, какое количество текста из этих всех судебных документов, ну это же чистая бюрократия, там есть, и все это ты должен от руки заполнить. И утверждается, что это первый подобный случай непрямой инъекции, назовем это так, промптов искусственного интеллекта в судебной системе США. Я до этого подобные истории встречала в, знаете, каких-нибудь вакансиях на, не знаю, LinkedIn или просто на каких-нибудь сайтах специализированных, где люди специально в свои резюме добавляли какую-то строчку для чата GPT, чтобы понять, действительно ли вживую реальные там специалисты по набору персонала рассматривают эти документы, либо все это делает и решение выносит искусственный интеллект. И каково было удивление, когда вместе с ответом на там резюме человека приходил рецепт яблочного пирога, который человек в свои резюме, собственно, вставлял. Это, конечно, интересно, но тоже, знаете, всегда интересно, например, вот особенно в судебной практике, насколько там вовлекается сейчас искусственный интеллект. И главное, для чего? А здесь для рассмотрения документов и как, что, решения какие-то выносятся, не знаю. Но довольно интересная штука и опасная, мне кажется, в то же время. Но, тем не менее, если зафиксировали такой случай, спасибо как бы на этом, возможно, подобных инцидентов больше не повторится, но это еще раз доказывает, насколько действительно внедряется искусственный интеллект в нашу жизнь, и не только вот в то, что касается конкретно нашей жизни, но и то, что нас окружает. Вот та же судебная система, казалось бы. Интересно, конечно, абсолютно, но я думаю, что подобных случаев может быть больше, и не только касаемо там судов и судебной системы, но и каких-нибудь других вещей. Может быть, медицинской практики, например. Будем следить за развитием событий. Если что-то подобное снова появится, то обязательно вам сообщим.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Находящийся с визитом в Украине президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский Союз как можно скорее принять 22-й пакет санкций против России. По его словам, ограничения должны прежде всего сокращать доходы России от энергетики и ограничивать ее доступ к мировой финансовой системе, а также распространяться на представителей третьих стран, помогающих обходить санкции. На встрече лидеров стран Северной Европы и Балтии с президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа также подчеркнул, что Литва поддерживает стремление Украины стать полноправным членом Европейского Союза к 2030 году. Премьер-министр Литвы Миндогас Синкевичус заявил, что ситуация после сильной бури остается напряженной, однако оснований объявлять чрезвычайную ситуацию по всей стране пока нет. Наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением. Без света остаются более 100 тысяч жителей. По словам премьера, все службы работают в усиленном режиме, а помощь армии на данный момент не требуется. Архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас считает, что со временем удастся восстановить доверие общества к церкви, пошатнувшееся на фоне обвинений священников в сексуальных преступлениях против детей. По его словам, после подобных событий для этого потребуется время. Архиепархия намерена усилить внимание к тревожным сигналам в приходах. При этом сам Грушас, заявивший, что берет на себя ответственность за происходящее в епархии, уходить в отставку не планирует. Литовский метатель диска Миколас Алекна выиграл 13-й этап бриллиантовой лиги в Польше. В пятой попытке 23-летний спортсмен метнул диск на 72,58 метра, установив новый рекорд бриллиантовой лиги и соревнований в Силезии. Второе место занял словенец Кристиан Чех, а третье – швед Даниэль Столь. Победа позволила Алекне подняться на пятое место в общем зачете сезона и гарантировать себе участие в финале бриллиантовой лиги. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Еще немного подождать, и из нашего радиоприемника, назовем это так, и вообще из всех, наверное, машин и дворов нашей страны, будет звучать песня Софии Ротару «Вот и лето прошло». Но, чтобы лето это проводить классно, с драйвом и с настроением, 28 августа в 20 часов можно поехать в Рудамину, потому что в парке там пройдет Goodbye Summer Party. Вечеринка под открытым небом, которую организуют для того, чтобы попрощаться с летом. И там на сцене выступят Spirit of Smokey, Sisters on Wire, Rhythmusky Tape, а также Габриэля Загоренко и группа Мультикультура. В общем, ждет, значит, всех гостей, всех приехавших, всех жителей Рудамины вечер такой живой музыки, ну и, конечно же, летней атмосферы. Праздник начнется, напоминаю, в 8 часов вечера и продлится до полуночи. Ну а конкретное место проведения — это парк Рудамины, улица Вильнюс 2. Мне кажется, что не так много вот подобных вечеринок, назовем это так, под открытым небом у нас в стране, поэтому подобными возможностями 100% нужно пользоваться, ну и тем более классный просто момент, чтобы попрощаться с летом, особенно учитывая то, что это будет происходить в пятницу, а в субботу, надеюсь, большинству из нас никуда не надо, поэтому, значит, запоминаем 28 августа, сразу после работы мы все красивые, настроенные на выходные, едем в Рудамину, чтобы отмечать окончание лета. И расстраиваться по этому поводу 100% не нужно, потому что приходит уютная пора осени. Ну, а там, конечно, зима, Рождество и все эти прекрасные праздники. Но до этого мы еще доберемся. Пока нужно как следует попрощаться с летом, ну и на полную катушку насладиться им в течение вот этой последней недели. Поэтому встречаемся в Рудамине.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйсуфбей.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Эр. Я спал.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Люблю я новости, которые основываются на каких-то рейтингах, знаете, например, самая счастливая страна мира, лучшая страна для летнего отпуска и так далее и тому подобное. А тут наткнулась на рейтинг «Лучшая страна для переезда в этом году». И вы не поверите, но среди 192 стран и территорий в этом рейтинге первое место заняла наша соседка Эстония и набрала 72,8 балла из 100 возможных. Второе место занял Сингапур, а замкнули пятерку лидеров Малайзия, Португалия и Тайвань. И в первой десятке, если вы вдруг спрашиваете, а где Литва в этом рейтинге, даже оказалась Литва на 6-м месте. И среди нас, точнее, не среди нас, а помимо нас в этой десятке, еще Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта на 10-м месте. И вообще этот индекс оценивает государство по 24 критериям, которые объединяются в таких 4 главных блока. Это финансово-налоговый, качество жизни и здоровья, безопасность и стабильность, ну и адаптация, и, конечно же, возможности. И что касается Эстонии, то ключевые ее преимущества, согласно этому рейтингу, это то, что страна с высоким уровнем цифровизации, там прекрасная ситуация с безопасностью и комфортная бизнес-среда. Вот так. Кто бы мог подумать? 192 страны и территории, но Эстония в этом списке на первом месте. В принципе, гордимся нашими дорогими соседями и тем, что мы на 6-м месте в этом рейтинге. Не то чтобы я думала о переезде, просто решила поделиться вот такой вот статистикой. Если кто-то вдруг захочет переехать, ну, конечно же, можно, например, рассмотреть Эстонию. Почему бы и нет? Да или просто выбраться туда куда-нибудь, хотела сказать. Выбраться туда, просто посмотреть. Эстония, правда, замечательная, очень комфортная, очень красивая, что немаловажно. Это и, в принципе, уютная. Поэтому, как точку на своей карте, в ближайшее путешествие ее явно можно и, возможно, даже нужно рассматривать.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Согласно опросу Балтиестирим и по заказу ЛРТ, 47% жителей Литвы положительно оценивают решение социал-демократов заменить на посту премьер-министра Ингу Ругинене Миндаугасом Синкевичусом. Из них 11% относятся к переменам очень положительно, еще 36% скорее положительно. Наибольшая поддержка зафиксирована среди избирателей социал-демократов – 71%. Наиболее критичное решение оценивают сторонники Нямана Уша. 42% из них высказались отрицательно.
0: Голоса регионов.
1: Самоуправление Козлу-Руды в понедельник объявляют экстремальную ситуацию. Электричество до сих пор не восстановлено примерно у 1200 потребителей, что по оценке мэра Мантаса Варашки может означать 3-4 тысячи жителей без света. В отдаленных населенных пунктах люди остаются без электричества уже второй день. Поступают просьбы о доставке воды, продуктов и медикаментов. Самоуправление намерено обратиться за помощью к армии, в том числе для доставки необходимых вещей в труднодоступные места и ликвидации последствий стихии. Доступ в некоторые парки и зоны отдыха временно ограничат из-за поваленных деревьев и других опасных последствий бури. Виллисский центр по обращению с отходами внес компанию «Энергисман», ранее управлявшую столичным мусоросортировочным заводом, в список ненадежных поставщиков на 3 года, до июля 2029 года. В июле центр расторг договор с компанией, сославшись на сбои оборудования, накопление отходов и несоблюдение экологических и противопожарных требований. По данным центра, на территории завода скопилось более 20 тысяч тонн отходов, а ущерб может достигать 18 миллионов евро. Эту сумму центр намерен взыскать с «Энергисман». Сама компания оценивает свои потери из-за расторжения договора примерно в 20 миллионов евро. Жителям Копчаместиса и окрестностей разослали информационные буклеты о планируемом военном полигоне. Однако некоторые местные говорят, что ничего нового из них не узнали, рассказывает ЛРТ. Владельцам усадеб, расположенных на территории будущего полигона, уже сообщают о необходимости переезда и предлагают компенсации. Одновременно в Копчаместисе начинается обновление инфраструктуры. На ремонт дорог и улиц Минобороны выделило почти 1,5 миллиона евро. В бывшей школе планируется разместить военные, а здание бывшего детского дома реконструировать для библиотеки, музея и других учреждений. В следующем году Лаздийское самоуправление получит из оборонного бюджета еще почти 3 миллиона евро на инфраструктуру, здравоохранение и привлечение инвестиций. После долгих споров власти Клайпеды решили не отказываться от небольших туристических автопоездов в Смельтине, Старом Городе и Центре. Обсуждалось, что они могут мешать движению, однако в самоуправлении сочли их полезной туристической достопримечательностью. В других странах такие поезда ездят по городам, и это туристический аттракцион, отметил представитель самоуправления. В часы пик в Центре перевозчиков просят не выходить на маршруты.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.

0: ему.
1: Радио Р. Лови энергию лета.
2: Дневная часть летнего эфира на волнах Радио Р плавно перетекла в вечернюю. И для тех, кто не привык в эти часы слышать чей-либо голос, кроме Жени Соленкова, не переживайте. Это Ангелина Гудкова, и я, Жене, дала два выходных на время. Это, ну, на эти буквально дни, понедельник, вторник, в честь его дня рождения. Вчера наш дорогой Женечка отпраздновал свое 40-летие, но выглядит он на все 100. Я не могу, извините, я просто вспомнила эту чудесную рекламу. Там был крем от морщин. И слоган был такой: «В свои 60 выглядите на все 100». Не самое удачное рекламное решение, но это я больше к тому, что Женя выглядит прекрасно для своих лет. Ну и если вдруг не поздравили его вчера, то всегда можно сделать это уже постфактум, как говорится. Я с вами на протяжении 2 часов. Будем что-нибудь новенькое узнавать, веселиться, новости какие-нибудь вспоминать. Ну не вспоминать, ладно, читать. Ну и к рубрикам Жениным, которые я очень тоже люблю и Женя любит, я тоже обязательно обращусь. А пока надеюсь, что у вас прекрасное настроение. Для тех, кто едет домой, самые огромные приветы вам летят. Конечно же, будьте внимательны на дорогах. Ну, а все остальные, надеюсь, что вы либо на работе, либо дома, в безопасности, в комфорте, чаечку себе заварите. Мы с вами в ближайшее это время. Поэтому погнали!

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Решила поделиться новостью, которая меня лично очень порадовала, и мне кажется, что таких инициатив должно быть как можно больше по всей нашей стране. Но пока это организовывается, насколько я, по крайней мере, знаю, и насколько новости говорят, только в нашей столице. В общем, первые 15 баров, клубов и других развлекательных заведений Вильнюса получили специальный знак, который звучит так. Соугел, то есть здесь безопаснее. И он означает, что персонал вот этих всех заведений прошел специальное обучение, и там действуют меры по профилактике насилия сексуального, и сотрудники знают, как реагировать на потенциально опасные ситуации и лучше помогать посетителям. Всего меморандум этот о безопасности подписали уже 42 заведения столицы, то есть, я так понимаю, они в ближайшее время пройдут эти специальные курсы, тренинги, и там уже будут более подготовлены персонал, и они в случае чего, в случае каких-то опасных ситуаций, смогут качественно и безопасно помочь всем посетителям. Мне кажется, что это очень здорово, особенно вот сейчас, наверное, да это, в принципе, всегда особенно актуально в таких заведениях ночного толка, клубы, бары или другие какие-то места, потому что всякое там все-таки происходит, особенно если люди подвыпили, знаете, развязывается язык, и смелости как-то добавляется. Ну, не всегда себя чувствуешь в безопасности, не говоря уже о том, что ты, например, когда один идешь туда, или даже в компании, потому что всякое бывает. Поэтому очень здорово, и я действительно надеюсь, что подобные инициативы, подобные знаки качества, назовем это так, действительно помогут людям, нашим вот жителям, гостям столицы чувствовать себя гораздо безопаснее, и если вдруг потенциально какая-то рискованная или небезопасная ситуация возникает, то сотрудники с легкостью помогут все это пресечь на корню, поэтому браво, и надеюсь, что в наших городах по всей нашей стране побольше будет подобных инициатив, и это действительно принесет какие-то успехи. Просто вот решила поделиться. Действительно классная инициатива.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. По оценке Литовской ассоциации поставщиков тепла, средний счет за отопление 60-метровой квартиры в старом нереновированном доме может вырасти примерно со 115 до 150 евро в месяц. Главной причиной называют биотопливо, которое сейчас примерно на 30% дороже, чем год назад. При этом окончательные расходы будут сильно зависеть от погоды. При теплой зиме рост счетов может оказаться значительно меньше. Возвращение льготного НДС на централизованное отопление сейчас властями не рассматривается. Находящийся с визитом в Украине президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз как можно скорее принять 22-й пакет санкций против России. По его словам, ограничения должны прежде всего сокращать доходы России от энергетики и ограничивать ее доступ к мировой финансовой системе, а также распространяться на представителей третьих стран, помогающих обходить санкции. На встрече лидеров стран Северной Европы и Балтии с президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа также подчеркнул, что Литва поддерживает стремление Украины стать полноправным членом ЕС к 2030 году. Политик Вилма Данаускине заявила, что жена консерватора и депутата Европарламента Паулиса Саудергаса Милда Саудерге работает старшим советником в Министерстве социальной защиты и труда, а с сентября прошлого года выполняет обязанности удаленно. Она также входит в число инициаторов государственных закупок министерства. Данаускине поставила вопрос, не является ли ее трудоустройство фиктивным, и призвала оценить ситуацию на фоне скандала вокруг супруги премьера Миндаугаса Синкявичуса. В министерстве подтвердили, что Саудерге работает в ведомстве с 2009 года, а инициатором госзакупок является не она одна. Такую функцию выполняет еще 48 сотрудников. В министерстве также подчеркнули, что удаленная работа разрешена внутренними правилами и не является исключением для Саудерге. Сам Паулюс Саудергас назвал обвинения необоснованными и заявил, что его жена продолжает полноценно выполнять свои обязанности. После прошедшей в субботу бури со шквалистым ветром и ливнями Lietuvos draudimas и Swedbank получили более 2700 обращений, а общая предварительная сумма ущерба превысила 2 миллиона евро. Чаще всего жители сообщают о поврежденных крышах, фасадах, заборах и теплицах, упавших деревьях и затоплениях. Особенно сильно пострадали Вильнюс, Каунас и их районы, а также Поневежский, Кощадорский, Кидейняйский, Утянский и Клайпецкий районы. Lietuvos draudimas прогнозирует, что по мере поступления новых обращений общий ущерб только у этой компании может достичь 3 миллионов евро. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Ну что же, любимая рубрика «И моя, и Женина», вы нам понаписали. Суть такова. Мы в нашем фейсбуке, что-то я ж микрофон дернула, мы в нашем фейсбуке «Радио Р» задаем вам вопросики время от времени. Ну как не время от времени, постоянно задаем вам вопросы, вы в комментариях отвечаете, и потом и эти вопросы, и ваши ответы могут попасть в наш эфир. И вот, значит, недавно мы вас спросили, значит, что, почему вот слово какой-то «паразит» появилось. В общем, вопрос такой. Люди, которые слушают одну и ту же песню 100 раз подряд, что это за песня? И тут пошло. Вот Наталья Терешина, например, сразу пишет: «Ты не бойся ночи, ведь я рядом». Потрясающая песня, которая у нас играет, довольно необычная для нашего репертуара. И скажу честно, до того, как она попала в нашу ротацию, были небольшие споры внутри нашей редакции, стоит ли ее добавлять. В итоге рискнули, добавили, и какой невероятный успех. Песня, правда, крутая. Наталья Терешина, ваш вкус замечательный. Леся Ехимович пишет: «Рамштайн, Майкл Джексон». Она рассказывает, значит, что фонтан музыкальный есть под окном, и каждые 3 часа врубается одна и та же музыка уже 2-й год. И никогда не думала, что так возненавидит «Рамштайн». Но это, конечно, довольно необычный выбор для музыкального фонтана. Не то чтобы я много музыкальных фонтанов в своей жизни видела, но чтобы «Рамштайн» и «Майкл Джексон» — капец. Леся, я вас поддерживаю и шлю вот эти невероятные лучи поддержки 100%. Игорь Тименюк пишет: 100 раз одно и то же, без шансов. На разе уже 25-м начнешь ее ненавидеть». Ну, Игорь, мне кажется, все зависит от песни. У меня бывают ситуации, когда я за один день могу 25 раз послушать, ну, может, даже больше, в зависимости от того, какая песня попадется и насколько сильно она меня зацепит. Владимир ЕК пишет: «Чтобы слушать песню 100 раз, она должна быть связана с чем-то очень сильным. Душевные эмоции только могут так сделать. Или память, воспоминания». Это, видимо, добивочка к ответу Игоря Тименюка. Ну, я тут согласна, конечно. Все зависит от эмоций, которые песня вызывает. Вряд ли просто бессмысленную песню, которая никак внутренне не отзывается, ты будешь до дыр заслушивать, как говорится. Но все же бывают такие люди, которые вот понравился мотив, и они как бы слушают ее. А Татана Вайндорф пишет, что одно время балдела от песни «Алкоголичка», а сейчас бросила пить. А это, видимо, добивка к тому, чтобы что-то ощущать, слушая песню. Ну, слушайте, конечно, очень интересно. В принципе, если хотите пополнить свой плейлист, можете зайти в комментарии под этим вопросом конкретно, ну и что-нибудь себе добавить. А всех, кто отвечает, я благодарю искренне за ваши ответы. Всегда их очень интересно искать. Ну и призываю тех, кто этого до сих пор не сделал, заходить в наш Facebook «Радио Р» и отвечать в комментариях под нашими вопросами.
2: Ты не парься, твое у тебя не уйдет.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Итак, дорогие мои хорошие, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте ставлю точку во всей части летнего эфира на волнах Радио Р. Сколько я тут уже с вами часов? 5 часов. Но знаете, когда в студии находишься и понимаешь, что ты вещаешь для целой страны, это время пробегает максимально быстро. Как там говорят, счастливые часов не наблюдают? Ну, вот примерно это я и ощущаю. Желаю вам прекрасного продолжения вечер понедельника. Отдохните, чем-нибудь приятным займитесь, и мы с вами услышимся уже во вторник. Чао!

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на край пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. И расскажу о погоде. В ночь на вторник в Литве ожидаются дожди. В течение дня будет пасмурно. В северо-западной части ожидаются осадки. Столбики термометров днем поднимутся до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». То, что надо.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. И расскажу о погоде. В ночь на вторник в Литве ожидаются дожди. В течение дня будет пасмурно. В северо-западной части ожидаются осадки. Столбики термометров днем поднимутся до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Радио твоего настроения.

0: лишь так близко.
1: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
2: Радио Р. Твое лето.

Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио R. Музыка для души.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. Radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: На Радио R летний хит-парад.